0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: сильных изменений не было, была небольшая паника. Ну, скажем так, мне кажется, что она все-таки больше была раздута новостями о нехватке продуктов. То есть в несколько дней были какие-то моменты, каких-то продуктов действительно не было на полках магазина, но сейчас все вроде бы возвращается. То есть лично для себя я никакой нехватки не ощутила. В остальном пока все так же. Слава богу, есть свет, есть вода, отопление пока не нужно, еще тепло. Поэтому, ну, пока ничего критически сложного не было. Возможно, еще вот какой-то момент было тяжело, когда тревоги в Киеве не прекращались сутками из-за атаки дронов реактивных. Но ко всему привыкаешь, поэтому...
1: Что отбывается зараз с вашим эмоциональным станом на фоне прилетов ракет, дронов?
0: Тоже нет каких-то серьезных изменений. Или я их пока не ощущаю. Возможно, я смогу их в полной мере ощутить после того, как война окончится. Сейчас, ну, нет, есть работа, есть жизнь, все продолжается, и как-то эмоциональный фон, ну, он не критично изменился. То есть зимой все-таки было значительно тяжелее, когда по несколько дней не было света и бесконечные обстрелы.
1: Что вы зараз отчуваете у громадстве вокруг себе, какие, может, головные темы гучать, на что звертаете увагу?
0: Ну, опять же, есть некие позитивные для нас новости, что началось контрнаступление и часть территории освобождена. Бесконечно, конечно, но вот здесь нет какой-то такой четкой установленной тенденции. То есть вот нет ощущения, что там вот ура, мы скоро победим, война закончится, или нет, все, мы проиграли, пора сдаваться. То есть есть ощущение, что стоять будем до конца, победных настроений пока нет, но и упадничества какого-то тоже нет. Есть, ну, наверное, такое тяжелое ощущение в предстоящей зимы, как мы будем опять выживать. Но учитывая все прошлые годы, что все-таки мы справились, то есть, ну, есть надежда, что в этом году это будет легче, чем в прошлом.
1: У новинок зараз шмат информации про верогодные перемовы, заморозку конфликту, чи там новые масштабные удары. Что доминуя?
0: Вот день одно, день другое. Как-то уже даже никто, наверное, но я, например, не могу на этом фокусировать свое внимание, потому что, ну, это столько раз уже было повторено, и столько раз это срывалось, и столько раз, то есть бесконечно, допустим, там все, что не срывается, да, это предупреждение о массированных атаках Украины. Вот это там, допустим, не в те дни, которые заявлено, там, да, в которые ты напряженно ожидаешь этого обстрела. Он может быть пройти, допустим, чуть позже, чем ожидалось. Но вот это вот регулярно. А все, что касается разговоров о том, что вот-вот там, значит, вот Америка, вот Трамп опять сказал, что он все решит, это уже больше выглядит как анекдот. То есть серьезно это не воспринимается.
1: Что зараз является вашим головным внутренним ресурсом, опорой, який допомагает протягивать жизнь в Украине, где идет война, тривать этот пятый год?
0: Скорее, наверное, окружающие меня люди. То есть вот это умение, несмотря на все сложности, вот, но не выживать, да, а жить. То есть продолжать жить, продолжать строить бизнес, продолжать развиваться, учиться. Вот это. То есть, глядя на это, ну, как-то, не знаю, наверное, даже где-то внутренне, может быть, и стыдно сдаваться и поддаваться панике.
2: І тут так само варто. Тільки нагадаю, що повномасштабна війна Росії проти України триває уже більше за 4,5 години. Програма інтенсивність обстрілу, де локальних бойов залишається критично високою.

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислач,
0: Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Добрый раніцы, паважаныя слухачы. Аддзеленыя калісьці балотамі палескія вёскі дагэтуль розняцца і дыялектамі і традыцыямі святкаванняў. Хаця балоты даўно асушаныя, а вёсачкі перайменавалі на аграгарадкі, людзі не забылі сваіх традыцый.
3: Верасніца ў жыткавіцкім раёне гэта выключнае месца, у якім мужчыны па шафах трымаюць вясельныя сарочкі.
4: Вельчана, колісная сарочка. Шо на цябе надзявалі?
5: Палотняна. То я не венчался, это как жениться.
4: Ну?
5: Да, Фили.
4: Тобе?
5: Ну, это как я женился, засватал себе женку. И ее родители идут к жениху мерять сорочки, эту сорочку, ну и штаны, белье. Белье мерять, шиют, ну вот, к жениху. Пару, две, три пары вот так вот белья шиют. То что сорочка одна у меня осталась из этого белья полотняного. И оно полотняное. В 29 год я женился.
6: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд мерание сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными там сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померать его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое. То полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
7: Сама шла замуж тогда, что-то шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
8: А мой где есть сорочка полотняная?
7: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарбовала, по пунки пошила. Нема уже.
4: Я помню, можно...
7: Хорошие, да.
9: А я себе пошила ще.
7: А стирали, як вам розкажу ще. Белье полотняне, просто не полотняне. Вся ці сорочки полотняне. Значить, жлукто, бочка така, зроблена на ногах. Там внизу дірка, туди складають усі ці полотняні сорочки. Наверх попелу насипають, така трапка застилають. І... воду кипятять, чугунов, шесть великих таких. І лють на той попіл, на ту залу. Вони туди проходять, вони все отзолюються, отбілюються. І постирають зимою на полонку, пошли туди полоскати у прорубі. А руки мерзнуть. О, Боже, моє, то вже саме хуже було.
9: А вечір дорого, що і
7: замерзають пальці. А потім нагріються, да і все добре.
6: Як вже після свадьби, вже от і состоялась свадьба. Це перше, що повинно було готовим бути у невести, белье для жениха, для її мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку от наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
9: Иди, полотня набери, сорочку, хай побачит. Новым я ее не клала, хай побачит, хотя я...
7: Кого?
9: Что-то я, сорочка моя.
7: Ой, да на что тебе сорочка? Там покажите, я на что глядеть?
4: На полотно.
7: Вот я полотно покажу, яке полотно.
2: Що не жихаря вірашніці приганули нам старинний обряд мірянні сорочки.
3: Где подамося завтра, ще не ведаем.
0: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Юрий Нестеренко да Олег Хоменко на хвалях белорусского радио и рации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. И снова ничего не изменилось в прогнозе, что повинно меняться. Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истовость, хмарность меняется. Истотных опадков не чакается. Это бодай головная. Температура поветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за норму.

0: Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.
1: Вырвали мизомб,

Полгодины пришло уже на 16-ю годину Польши, 17-ю Беларуси. Пришел час на то, как сказать вам крыху больше про надворье. У нашем помежье облачно, хотя коли гляджу за окно, то у Белостоку появилась крыху осеньское солнце. Вечер умеренный, чуть ниже за норму, а температура поветра 13-16 градусов. Ночью треба сподеваться короткочасовых дождей и температуры от 8-10 градусов. Вечер будет легкий, чуть далее ниже за норму. А завтра на Белосточине, Городенщине и Берестейщине треба сподеваться дождей. Будуть яны праходзіць на працягу ўсяго дня. Температура паветра днём ад 12 да 15 градусаў. Пабачым, наколькі гэта ўсё праверыцца. Учора я вам гаварыў, што будзе дождж, а ў Беластоку яго не было. Так што не заўсёды мне верце, калі гавару вам пра надвор'е. No to może lepsz powiercie temu, co gaworyć Jana Zapolska, a Jana będzie gaworyć pra biznes i finansy.

0: Радио
1: Рация.
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Перша трансгранична радио FM.
4: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радио Рация.

0: Еўразум.
1: Со слов Светланы Тихановской, любая сделка с белорусским режимом – рызыка. Демократичная лидерка меркуе, что покуль прибытки от калию идут на репрессии и подтримку войсковой машины России, от гандлю с Лукашенком варто устрыматься. Таким чином политика отреагировала на огученную Трампом калийную угоду с Беларусью.
2: У своем комментарии с нагоды встречи министров замежных справ Польши и Беларуси Павел Латушко был больше стриманный в выражениях. Назвал диалог кредитом доверу режиму. Однако пессимистично додал, что Лукашенко не изменится, тому гульня не вартая свечек.
1: Позиция Тихановской и отношения застается неизменной уже 6 годов. Тиск и санкции, якія у вынику примусять Лукашенко сесть за стол перамоваў с демократичными силами и изменить вектор развития Беларуси.
2: Однако критика у этой позиции становится все больше. Репрессии Украине не спыняются, про санкции терпят звычайные белорусы, дык можа варта пераглядзець стратегию.
1: Про то, чаму демократичная лидерка не поспевая за трендами и те варта все ж подумать про змену риторики, у эфира Еврорадио прозважал политичный оглядальник Юрий Деркахруст.
3: Ну, видите, это их позиция, это яе позиция, она заслуговывая поваги. Яе подзяляе значная частка, скажем, эстэблішмента европейского, европейские политики, многие, принамсі краіны в Балтии, говорят литерально гэта, тое самое. Вось, ну, яна подзяляе их погляды. Яны подзяляюць яе погляды, але тое, што як бы это не тыя погляды, якія вызнае адміністрацыя Злучаных Штатаў, ну это так. Это было так, дарэчы, мінулым годам, калі я памятаю, у чэрвені, здаецца, быў артыкул Тихановскую палітыку часопісе, пасля самага першага вызвалення яна гаварыла роўна тое самае. Нельга гандлявацца з дыктатарамі. Ну, она зараз просто паўтарае, она паслядоўная. Іншая справа, наколькі эта пазіцыя, ну, скажам так, плённая, это спрэчна. І прычым, ведаеце, пры той расстаноўцы, она вот зараз, дарэчы, вельмі забаўная такая рэакцыя многіх. Дякуй Коулу. Коул вызваліў палітвязняў. Коул, значыць, вот даў людзям свабоду. Дзяўчаты, хлопцы, Трамп даў гэтую свабоду, таму што пайшоў на здзелку, таму што гандляваўся, таму што здымаў санкцыі, таму што пісаў высокапаважаны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, запанкі дарыл, абяцаў, заляцаўся там Рада Еўропы, Рада міра, там запрашу на гольф. Ён плаціў за гэта, і ён гандляваўся, ён выгандлёўваў политвязнев. Так, это не, как некоторые кажут там, что это гандель людьми. Трамп не купляет людей, Трамп вызволяет людей. Но вызволяет их Трамп.

0: И Кол только реализуя его позицию. А в этих тлумачениях такое уражение, что Кол к шталту, ведаете, мать Тереза. Вот он приезжает в Минск своей добрынёй, своей щиростью, тем, что там бухая с Лукашенко, значит, и он вызволяет суд такой. А Трамп здесь там далеко, значит, стоит со своими гадкими снятием санкций, веншованиями. Трамп ни при чем. Кол, дякую Колу. Ну, ребята, ну это двудуша. Это политика Трампа. Трамп вызволяя. Вот. Коли Тихановская робит выгляд, что как бы, что это не так, ну, это политика, она может так, так казать, так. Она сказала дякую господару Колу. Но на сам речь, я еще раз повторяю, это политика Дональда Трампа. С тими соступками, але и с тими завоевами, которые есть. Ну вот, как некоторые, вот, литерально днями, сдается Микола, дядок сдается, что, ага, вот, пошли, значит, это самые танкеры с этим, калийными угноениями. Вот, мне купили за угноение. Ну, можно и так разважать. Но они купили, сядел бы там. Там, где сядел, еще. Ну, так лепш было бы с пункту гледжения Миколы. Ну, окей, может быть. Он мае право сказать, да, лепш было бы, каб я б там парился на нарах далей. Але только вот каб не купили гэтых калийных угноений. Ну, окей, up to you. Это выбор человека. Ён мае право такой выбор. Ці маюць іншыя, как бы люди, которые не сидели и не сидят, казать, что лепш не гандлявать, а кто сядзіць, ну хай сядзіць. Ці Кол суд з'явіць, так сказаць, дыпламатычна, яшчэ гарэлкі бухне з Лукашэнкам, і яшчэ палітвязні выйдуць каким-то цудам. Можна на это спадзявацца. Я, напрыклад, не спадзяюся.
1: Ну да, ну тут, конечно, шмат узроўнівая такая можа атрымацца дыскусія, асабліва калі узгадаць словы пра тое, што там аднаго вызваляе двух садзіць на гэта месца. Ну как бы, што гандаль...
0: Па-першае, это не так. Па-першае, это не так. Колькасць, агульная колькасць, всё-такі зніжаецца. В 22-м годе, кастрычник, это был пик, было 1500 политвязней. Зараз где-то каля 900. Их сажают, кого-то выпускают, кто-то, до речи, выходит по скончении терминов, но вот, как бы, формула, которую нехто закинул Колу, да, вы вызволили 100, а посадили 200. Это неправда. Это неправда. Колькасть политвязнев не повеличивается. Ну, коли брать вот тренд, скажем, с кастрычника 22-го года. Она зменьшается. Она зменьшается ваганнями, она зменьшается у тым лику и за кошт того, что вызволяются люди, якія выходят по скончении терминов, но колькасть зменьшается все ж таки. Ну, и, до речи, можно повторить отказ Коула к этому полымянному критику, який вот такой ему закинул, а як же вы так? Он спитав, а вы кольки вызволили, дорогі? Я вот 100 вызволил, а вы кольки?
2: А вось палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў мяркуе, што беларусы ў Беларусі выступаюць супраць санкцый, і дымсілы мусяць звяртаць на гэта ўвагу.
3: Не ведаю, ёсць некаторыя рэчы, можа быць, занадта рэзкія, якія як заўсёды не хачу гаварыць агучваць.
1: Ладна, не стрымлівай сябе.
3: Да, не, в тым сэнсі не таму, што я чаго-то баюся, а таму, што я сам у галаве не ўпэўнены, што гэтыя рэчы, яны, ну, з'яўляюцца правільнымі. Але в тым сэнсі, што сапраўды нейкая артадоксія, я б сказаў так, то бок незменнасць пазіцыі прысутнічае, гэта ёсць такое. І зараз, ну, з улікам таго, што ты ж дэмакратычныя сілы, мала таго, што працуюць, так сказаць, проста ў Еўропе, яны працуюць канкрэтна в Польшы. І зусім не звяртаць увагу на гэтыя змены в польскай палітыцы, я думаю, в принципе, не атрымаецца.
1: Але глядзі, Сікорскі перад сустрэчай з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
3: Так, так.
1: І пасля сустрэчы з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
3: Ну, я ж кажу, это не сенсацыя. Это... Ён, но... как бы, гэтым таксама пастіліў сябе саломку, што не-не-не, мы не гаворым там пра прызнанне рэжыма, мы стракаемся пра нічым з Ціхановскай, мы просто вось хочам тут першыя гэтыя вот пралескі, падснежнікі па-рускі, так сказаць, сказаць, каб яны зацвілі. Вось. Але ж, ну, пакуль няма ніякіх прыкмет змены палітыкі, то, што мы называем Брусель Евросаюза. То, што Польшча таксама, яна 100 разоў будзе гаварыць, што мы прынцыпова палітыку не мяняем, мы проста некаторыя свае канкрэтныя рэчы для людзей, для то, што не... Каторыя абсалютна нічым не перашкаджаюць там санкцыям і агульнай палітыцы мы зробім. Гэта будзе менавіта так прадстаўлена. Таму, ну, я не бачу і з этого пункту лежання, што офіс будзе неяк мяняць апазіцію. Дадзену падку ж весь час же палітыцы, ось ёсць людзі, каторы вот это вот мне не падабаецца, не то, што палітыцы ва всіх іншых сферах, такі трыбалізм, да, ад слова трайб, ну, гэта племя, вот такое за сваіх. Это і в нейкіх, ведаеш, міжполавых спрэчках там, і в палітычных, і в любых вот за сваіх, вот я, я спрабую, ну, як бы глядзець на гэта, ну, не то, што там зверху над усімі, ну, абстрактны з пункту гледжання то, што, ну, па-першае, ацэньваць, аналізаваць, а па-другое, то, што, ну, выгадна не нейкай групе, а выгадна в цэлым, ну, то, што мы называем краіне, Беларусі, так. І в дадзеным выпадку, ну, сапраўды нейкі час наступае, калі, я думаю, большасць Беларусі, мы не маем сацыялагічных апошніх апытанняў, але яшчэ там былі в 23-м, недзе 22-м апытанні, тады ўжо большасць беларусаў саміх в Беларусі была супраць санкцій. Вот, ну, просто это нават не трэба апытання праводзіць, это зразумела. Вось, это маглі людзі в 20-м годзе, калі такая была хваля, гаварыць, патерпім, там, любы санкции, абы режим скинулся. И все мы так говорили, и так и было. Но коли выяснилось, что там и 21-й, 22-й режим не скинулся, а санкции застались, а большинство белорусов, думаю, негативно до этого ставится. И это треба разуметь. Большинство белорусов в Беларуси. Вось. Маюте на рацию, и не, я констатую это как факт. И так, как зусім на это не звертать увагу демократичным силам, ну, мне здается, это было бы неправильно.
4: Политичные оглядальники Віталь Цыганко і Юрый Дракахруст паразважалі, чаму Святлана Ціхановская і яе атачэнне 6 гадоў прытрымліваюцца адной і той жа рыторыкі адносна рэжыму.
2: Далей у праграме Еўразум.
4: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
5: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.